0: You just heard from Steinsky off of the album What Does It All Mean? 1983-2006 retrospective, and the track was called
1: Vox Apostolica Lacalaca.
0: You said that incorrectly. It was actually Vox Apostolica.
2: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров на слова Сергея Острового. Песня о Ленине. Солист заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.